Нэтявинекатиалуарунангиманна нокагулуйарлуниоккуорту амма тариорсиутигиниартангинни карлинги тахаангагу натсекусиорпалаумми гатта атортитсинасоқатталаумми югу иссалаатсориллугиллу силалуксиутигиллугиллу